мишкой. Далня мотайка моя даржей. Я не вилу с ногтя, бетки не карт. Тау пошла вообще, гей, дешу, дишь, да.